Стивен Исерлис и Паскал де Воайон извели су другу сонату за виолончело и клавиру G-молу Габриела Фореа. Следи први квартет за клавир, виолину, виолу и виолончело у C-молу опус 15 Габриела Фореа. Allegro molto moderato, scherzo allegro vivo, adagio allegro molto. Леонид Коган – виолина, Рудольф Баршай – виола, Мстислав Ростропович – виолончело и Емил Григорьевич Гилельс – клавир.